елико согреших от юности моя, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, и во исходе души.

0: В 1628 году боярыня Анна Годунова просила дать ей немного земли с могилы преподобного Кирилла Белого. Когда сдвинули помост, лежавший на могиле, из нее вышло благоуханное облако и совершилось много исцелений. По приказанию царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета этот случай был тщательно расследован. Исцеления были удостоверены, Кирилл был причислен к лику святых. Преподобный Кирилл жил в XVI веке и был родом из галичских бояр. 15-летним юношей он тайно уходит в Корнилии в Комельский монастырь. По дороге он встречает таинственного старца, который, по преданию, довел его до врат обители, благословил и стал невидимым. Преподобный Корнилий не сразу принял юношу. Он предупредил его о трудностях монастырской жизни, но, видя его неотступное рвение, разрешил ему служить братии и скоро постриг его с именем Кирилл. Через некоторое время родители узнали, что сын их спасается в Корнилиевом монастыре. Тогда мать его открыла мужу свое желание тоже принять постриг. По ее совету супруг отправляется в монастырь, где подвязался его сын, для раздачи милостыни братии. Братью собрали, но отец не смог узнать своего сына, так его изменили подвиги подвижничества. На другой день отец Кирилла открыл настоятелю цель своего прихода. Преподобный Корнилий послал Кирилла к отцу в гостиницу. Крайне смущен был святой тем, что ему не удалось скрыться, и на коленях просил он своего отца прощения. Но к его великой радости отец рассказал Кириллу о своем желании стать иноком и остаться в монастыре рядом с сыном. В постриге отец получил имя Варсонофий. Вскоре скончалась мать Кирилла, приняв в постриге имя Елена. Тогда отец и сын раздали все имение нищим и продолжали иноческую жизнь. Через 3 года скончался и Варсонофий. Тогда Кирилл сказал: «И я смертен», и усугубил подвиги. Он избрал скитальческую жизнь, ушел на крайний север, на берег океана, и там бродил по лесам и болотам, одетый в лохмотья и питаясь грибами и травами. Потом он посетил Псков, Новгород и Москву, по дороге заходя во все монастыри, не пропуская ни одного богослужения. Днем он шел, а ночью молился, но никогда не заходил под крышу. Подвиги его были сверхъестественными. Один раз, как рассказывали, он услышал глас с неба, говорящий ему: «О блаженный Кирилл, раб мой, ты уже исполнил все доброе. Соблюдая заповеди, ты прошел путем узким и прискорбным. Иди теперь на Белоезеро, ты обретешь там место, где совершишь свое спасение». И тут увидел преподобный, что в стороне Белого озера заблистал великий свет, и пошел на него. По дороге он 3 суток провел в Тихвинском монастыре, молясь на ступеньках храма. И явилась ему Пресвятая Богородица, которая тоже повелела ему идти на Белоезеро. Придя на место, Кирилл увидел на одном из островов огненный столб. Кирилл притянул ветви огромной ели к земле, устроил хижину и поселился в ней. Остров стал носить имя Красный. Постепенно рядом с преподобным стали селиться братья. Ими было воздвигнуто 2 храма, а затем Кирилл был рукоположен в священный сан. Вместе с братьей основатель обители работал своими руками, созидая монастырь. Много чудес и исцелений совершил святой при жизни и после кончины. Говорили, что как-то раз преподобный Кирилл явился царю Иоанну IV, который никогда о святом не слышал. Кирилл предостерег царя не ходить в этот день в палаты на заседание бояр. Во время назначенного заседания потолок палаты рухнул, и было много убитых. Церковное празднование памяти Кирилла Белого совершается 4 февраля.
1: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
2: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио